этом проблема современного мира, теоретизирование, все теоретики. Но очень мало практиков. Теории сколько хочешь. Но что дает теория? Теория мало что дает. Просто я знаю. Представьте, к вам подходит хирург, говорит, я вам сегодня буду делать операцию. Вы спрашиваете, вы хороший хирург? Говорит, да. Я знаю, как делать эту операцию. Я прочитал вчера. Скажем, ой-ой-ой. А есть тот, кто делал уже эти операции? Хотя бы там раз 10, 15, 20, 30. Такое у нас, знаете, мир теории. Все в теории могут советы давать кому угодно, хоть министру. Есть приемный министр, туда все пишут. Человек сидит дома, смотрит телевизор, думает, вот, надо министру написать. И для таких людей специально создается сайт, чтобы туда писали министру. Думаете, там министр сидит? Там секретарь сидит смешной. И смеется. Там министр не сидит. Потому что министр получает советы от своих друзей министров. Те, кто страной уже руководят 20 или 30 лет. А не те, кто думают, что они разбираются в политике. Это очень серьезная вещь. То есть врач будет слушать других врачей. Мы такие тоже все целители, сразу знаем, как что вылечить. Он говорит, давайте мы вас полечим. Говорит, не надо меня лечить, спасибо. Я сам знаю, кого мне советы спросить. Все умные, по любому вопросу можем давать советы. Слишком много теории, практика где? И эта теория дошла до того, что мы ее научились сжимать до курсов. Курсы хирурга, эти трехдневные. Курсы хирургии. И в конце выдают скальпель. Или курсы пилота Боинга. У нас такие курсы. Дома у человека висят плакаты, эти дипломы, целая стена, иконостас. Дипломов, столько курсов. Почитаешь эти курсы трехдневные. Максимум недели. Вот это теоретическое давление, сейчас оно заполонило весь мир. Поэтому очень трудно найти хорошего специалиста. Мы знаем, в трактатах говорится, чтобы в чем-то одном разобраться, нужно этим 21 год заниматься. Только через 21 год приходит понимание, чем я занимаюсь вообще и зачем это нужно. Только через 21 год человек становится профессионалом. У нас трехдневный курс. И человек уже ходит гордо, я дипломированный специалист. Но сколько ты этим занимаешься? А профессионалам тоже нужно свой возраст объявлять. Я думаю, это будет очень серьезно. Тут носить бирку. Сколько я лет в своей профессии? Значок. Чтобы там было написано. 1,5 месяца. 4 года. 21 год. Но все боятся. Никто об этом не говорит. Если вы спросите, большинство будет молчать. Стесняться. Потому что мы очень легко меняем профессию. Ух, такие изменения. Необходимо работать над собой, эта работа должна быть постоянной. Необходимо прилагать усилия. Это те достижения, но которые будут не просто бумажками, вот этими липовыми дипломами. Это будет настоящее достижение. Я смогу испытывать счастье, я смогу испытывать радость в любой ситуации. В любой. Какая бы ни была. Эта ситуация я смогу испытывать.

Что такое зависимость? Зависимость люди придумали, понимаете, зависимость. То есть есть наша сила воли. Если я не пользуюсь своей силой воли, то я все начинаю называть зависимостью. Сила воли позволяет мне сразу же прекратить действие, все, и больше никогда этого не делать. Поэтому есть теория обетов. Понимаете? Есть принцип обетов. То есть, что такое обет? Это я даю обет, так больше не делать. Просто не делаю и все. Но так как для меня очень дорога моя глупость, я к ней очень привязан, то я не даю обет. То есть у нас нет культуры обета, нет культуры отказа от глупости. Поэтому эти глупости, они становятся нашими господами. То есть я в раба превращаюсь. То есть это не то, что зависимость, а это я добровольно одел эти наручники на руку своей привычки. Но я могу любую секунду разорвать. Любую секунду. Почему больно? Потому что я долго к этому привязывался. Если я позволил, долго к этому привязывался. Вот и все. Боль от этого. Боль от того, что я не сразу порвал нас с этой глупости, а я долго привязывался. То есть путы больно разрывать. Но нет такого, что я не могу воспользоваться своей силой воли. Я могу воспользоваться своей силой воли. Просто не хочу. Понимаете? Не хочу. Будьте сильными. Будьте сильными. То есть нет никакой проблемы. Любому человеку сказать, больше я этого делать не буду. И не делаю. Потому что все это деятельность. Никто меня не заставляет это делать. Никто. Я сам это делаю. Просто я не кидаюсь в вас стаканом. Ну все. Понимаете? Не кидаюсь. Я не бьюсь головой об стенку. Понимаете, биться головой об стенку — это больно. Реально больно. Я просто не бьюсь головой об стенку. Не хочу и не бьюсь. То есть мы должны уметь совершать реальные свободные действия. Кто главный-то в нашем организме? Я или мои желания? Я должен быть главным. Поэтому проблема не в том, что вот эта зависимость, она такая тяжелая. Проблема в том, что я сам добровольно вхожу в рабство к этой зависимости. И отдаю все права этой зависимости. Сам. Но я также могу сказать все. Я был в этой шкуре, это для меня не что-то новое. Со многими зависимости человеку приходится расставаться. И это самые такие. То есть физические зависимости — это на самом деле самые легкие зависимости. Поэтому я их ерундой называю. Потому что вот когда мы откажемся от физических зависимостей, вот тогда на свет вылезут наши тонкие зависимости. А вот там-то, ой-ой-ой, вот там-то. Вот там-то физически не разорвешь. Вот там-то не скажешь, больше не завидую этому человеку. А видишь его и реально завидуешь. Понимаете? Там-то не скажешь. С этой минуты думай об этом человеке хорошо. Видишь его и думаешь о нем плохо. Там внутри такие процессы происходят. Это мы еще к ним даже не приступали. Это мы пока на глупостях ходим. То есть физические вещи. То есть я просто пытаюсь сказать, не бейтесь головой об стену. То есть все эти глупости — это биться головой об стену, потом удивляться, почему голова болит. То есть это то, что нужно просто прекратить. Поэтому если человек сам себя доводит до ручки, конечно, ему будет больно с этим расставаться. Он себя сам довел до ручки. Но это не боль вот этой, так сказать, зависимости. Это боль того, что он сам добровольно вот вошел в эти сложнейшие взаимоотношения с этой глупостью. Но однажды все равно это нужно будет сделать. Поэтому чем раньше, тем...

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

заморочками или препятствиями на моем пути являются мои привязанности. Вы хотите двигаться с максимальной скоростью. И все хотят двигаться с максимальной скоростью. Все хотят действительно достичь максимального. Что нас держит? Что замедляет нашу скорость? Привязанность к плодам. Только привязанность к плодам. Человек, если вы хотите двигаться с максимальной скоростью, как ракета, чтобы сзади только дым летел, так, чтобы реактивная сила двигала вас, для этого вы не должны быть привязаны к плодам. Потому что привязанность к плодам значит, прежде всего, привязанность к своему ложному.

0: положению в этом мире. Почему человек привязан к плодам? Потому что человек привязан, потому что он думает, что если я получу эти плоды, то тогда я, соответственно, он уже себя с этими плодами отождествил. Эти плоды, почему мы так привязаны к ним? Эти плоды уже стали частью нашего «я». Если я достигну этого, то тогда, если я стану миллионером, в своем уме я уже стал миллионером, я уже создал образ в себя миллионера. Так, такой же я, только миллионер. Так, теперь у меня сформировалось это ложное «я» или ложное представление о себе. И если вдруг по какому-то недоразумению, которое, кстати, очень часто происходит в этом мире, я не становлюсь миллионером, так, то я начинаю испытывать... Я не понимаю, почему, потому что вот это я, и я должен быть миллионером, и уже у меня все тут, уже у меня все рассчитано, я уже знаю все, что я буду делать, когда я стану миллионером, а я не становлюсь миллионером, и поэтому я погружаюсь в тоску. Я погружаюсь в печаль, у меня уходят силы. И все это происходит только потому, что я создал себе какой-то дурацкий образ, и я работаю на свой собственный образ. Тогда как работать нужно не на образ, а на кого нужно работать? На Бога, правильно. Работать нужно. Это идолопоклонство. Когда я создаю себе свой собственный образ и всю свою жизнь растрачиваю на то, что я работаю на самого себя и на свой собственный образ. И когда я расстраиваюсь из-за того, что я не получил чего-то, вот, и в результате этого скорость моя замедляется, потому что меня постигает горе, тоска, уныние, отчаяние, у меня опускаются руки. Почему у человека опускаются руки? Потому что он чувствует, что я не достиг успеха. Так, если бы он последовал простому совету, совет о том, что и в успехе, и в неудаче человек должен одинаково относиться, и к успеху, и к неудаче, потому что успех и неудача не принадлежит мне, я делаю все, что могу, то тогда бы у него была эта максимальная скорость. Так, а теперь, ох, у меня неудача, неудача, и в результате этой неудачи что у человека появляется? Перерыв на неудачу. Так. Я должен как следует оплакать свою неудачу. Я должен погоревать как следует. Я должен похоронить свои надежды. Я должен устроить поминки по ним. Сороковины сначала, потом год, все мои надежды. И потом прийти в себя и снова поставить перед собой какую-то цель. И снова куда-то идти. И снова получить неудачу какую-то. И снова горевать. Но если я просто знаю, что я должен действовать, и независимо от того, достигаю я успеха или не достигаю, я должен идти дальше, то тогда успех будет приходить ко мне. И я буду идти с огромной скоростью. Мне мешает, тормозом на моем пути всегда является мотивированность, корысть, привязанность. Всегда ложные ожидания от того, что я делаю. Всегда, в любом случае. Поэтому, если вы хотите максимальную скорость, вот вам мой совет. Не ищите баланса между привязанностью и непривязанностью. Постарайтесь избавляться от всех своих привязанностей.
1: Веда Радио исцеляет жизнь.
2: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях.
0: Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Знание в трех этих качествах проявляется. Знание в благости. Человек видит одну неделимую духовную природу всех живых существ. Он видит всех одинаково. И хотя они разделены на бесконечные формы, бесчисленное множество форм существует, но он видит единую природу, понимаете? Мы все связаны. Это единое родство. Страсти. Различают живых существ по форме тела. Человек, который страсть, он видит эти такие, эти всякие, он дифференцирует. С этим я общаться не буду. То есть он, знаете, пренебрегает. Такое надменное положение. А в невежестве порождает привязанность к одному виду деятельности как единственному важному. Как единственное важное. Только как я делаю, все правильно, остальное все от лукавого или еще что-то. Не отражает истину. Очень скудное, глупое и материалистичное. Вот такое знание в невежестве. Очень скудное. Попробуйте объяснить эти вещи. И человек не может, даже он не понимает, о чем его спрашивают. Не то, чтобы их объяснить. Поэтому разум наш заключается в том, что мы все знаем о главном и немного обо всем. Это разум. Разум людей, которые материалисты, они все знают о неглавном и ничего не знают о сути жизни. Понимаете? Мы все изучили о том, какие мобильные телефоны, какие гаджеты к ним, машины, рынок, одежда, все-все-все мы знаем. Курс валют, и Бог знает, что еще на свете существует. Все мы знаем, только мы не знаем главное, для чего мы живем. Понимаете, вот какая задачка получается. А важно знать о главном, для чего все это предназначено, и немного обо всем. Ну, то есть нужно какой-то кругозор, конечно, иметь, новости, быть в курсе. Я когда приехал в Москву, я опозорился, честно вам скажу. Приехал на Красную площадь, это было в 2008 году. И я спрашиваю, и это, ну, так бы, показывает как раз, говорите, я думал, там президент Путина. Мне сказали, что президент Медведев. Я так был в луже, для меня так была новость. Я в силу своей загрузки не успевал новости следить. Я вас не расстроил вообще? Люди на следующей лекции. Я вот не знал, такая ситуация, представляете. Нужно знать, где какой президент и кто сейчас у нас премьер-министр. Нужно, конечно, в курсе быть. Но если, честно говоря, вы этого не узнаете, ничего с вами страшного не произойдет. Главное, чтобы вы знали о своей цели жизни и как к ней правильно идти. Ну, то есть, и так далее, и так далее. То есть, у нас сейчас вам еще кое-какие вещи прочитаю. Сейчас интересно, да? Такое, вот, допустим, счастье. Давайте счастье прочитаю в трех качествах. Счастье в гуне благости. Вы удивитесь, как интересно оно описывается. Это все шастра, это берется из книги Бхагавад-гита, как она есть, я вам просто прочитаю все детали. Итак, счастье. Вначале подобно яду, а в конце подобно нектару, побуждая человека к самосознанию, счастье. Я сейчас объясню, что такое яд. Это когда вы начинаете что-то делать, а помните, я говорю про привычку, перестраиваться очень сложно. Это требует некой самодисциплины, организации, каких-то перестроек в своем сознании. И кажется, это неприятно. Это как бы болезнь даже немножко. Но в конце это будет нектар. А наоборот получается, когда мы в страсти находимся, сначала это нектар, а потом это яд. Потому что знаете, когда начинаете курить или когда начинают люди употреблять наркотики, так классно сначала, а потом превращается в яд. Не можешь выпутаться уже. Кодируемся, зависимость смертельная. Чую, гибельно пропадаю, в общем. В страсти счастье возникает соприкосновение чувств с их объектами. Вначале подобно нектару, а в конце яду. Ну, то, что я говорю. В невежестве. Какое счастье бывает. То есть невежество тоже счастье бывает. Когда люди говорят о счастье, нужно прояснить, в какой гуне вообще они размышляют, в какое качество это все протекает. Итак, счастье в невежестве. Слепо к самореализации, призрачно, с самого начала и до конца, какая-то химера какая-то, проистекает от сонливости, лености, иллюзии. То есть где люди счастье черпают в невежестве? В сне, в невежестве, какой-то там в лености, ничего не делать. Знаете, по принципу, не могу сидеть, когда другие работают. Пойду-ка и лягу. Понимаете, вот это счастье. В сексе, в каком-то животном, понимаете, там. Ну, то так вот. Это невежество. И вы спросите, что тебе нужно для счастья? Он вам скажет, чтобы у меня все было, у меня за это ничего не было. Ну, это невежество, понимаете. Ну, это животный уровень, поймите. Но он счастлив по-своему. Вот, и вот когда вы говорите о счастье, Оля, вот мы должны понять, как человек счастлив. Мы должны разобраться. Если он в самосознании, ум просветлен, он видит какую-то перспективу будущего, он знает, что его живет после смерти, какие-то духовные принципы у него из жизни. И он счастлив от этого, мы можем говорить с ним на одном уровне. Если он в страсти находится, его смысл жизни заработать денег как можно больше, это другая история. Или он спит постоянно и в этом черпает свое наслаждение, третья история, понимаете?

То есть, что такое варнашрама? Мы постепенно к этому будем подходить, это дальше будет разбираться все подробнее и подробнее. Варнашрама – это преклонение перед обязанностями. Варнашрама. Преклонение перед обязанностями. Но в наше время все перевернулось с ног на голову. Кшатрии перестали давать деньги браманам. Поэтому браманам приходится продавать свои знания, никуда не денешься. Вообще их должны поддерживать кшатрии. То есть кшатрии, мэр Москвы, Лужков, должен прийти и сказать, сколько денег надо, чтобы год, каждый день здесь продолжались лекции. Мы должны посчитать, ему сказать, и он должен выделить. Это его обязанность. Он должен поддерживать образование. Государство еще пытается, да, делать какое-то образование, то есть как-то, да, какие-то вещи еще оплачиваются, но уже все меньше и меньше, замечаете? То есть а браману выглядит все грустнее и грустнее. Учителям все, так сказать, жить все хуже и хуже. Все, никто их не поддерживает. А поэтому они вынуждены что делать? Брать взятки, устраивать какие-то платные занятия. То есть никуда не денешься, а где? А что сделаешь-то? То есть они вынуждают браманов превращаться немного в овощей. Вынуждают. А что делать? На завод-то браман не пойдет, какой ему завод? Нет, ему приходится как-то выкручиваться. Видите, как начинается все интересно. В результате к кшатриям приходят последствия их жадности. От них отказываются вайши. От них отказываются вайши, которые считают чиновников врагами и нахлебниками. Торговцы, да? Они считают, что чиновники все портят. Все не разрешают везде, все такие сложности, одни взятки, все везде, да, ничего не добьешься, налоги, все. Все, начинается проблема между вайшами и кшатриями. Так приходит карма кшатрийская. Нет никакой помощи в виде вайш, никакой помощи нет, а только требуют что-то, взятки, подарки, надо все пробивать. То есть, А сами вайши перестают заниматься благотворительностью, это задача вайш. Заниматься благотворительностью, а потому просто пропивают все излишки, которые у них остаются. Что с этим делать? Пропивать надо, гулять надо идти. Нужно всю ночь гулять, а чтобы пропить то лишнее, что осталось. Но его обязанность надо на благотворительность давать. А он-то не делает, лишние деньги остаются, а они жгут. Надо куда-то девать. Пошли, что потратили за ночь. Излишки. А шудры вообще решили, что вся власть должна принадлежать советам, состоящих из рабочих и крестьян. То есть, и все они, вот все эти четыре психотипа, все они забыли, что их главная обязанность жертвовать всем, что у них есть, ради обретения знания о Боге. Все забыли просто о Боге и все. Поэтому все вообще настолько перепутано, что бардак. И никто понять не может, что происходит. Никто. Что один не понимал, что второй пришел, тоже ничего не понимает. Толку никакого в действительности. Никто не знает, как должно быть общество устроено. В чем принцип социального устройства. Принцип социального устройства в культурной жертвенности. Каждый жертвует и знает, ради кого и ради чего. Называется жертвенное общество, культурное общество. А так это друг друга ненавидящее общество получается. Все друг друга немножко ненавидят. Каждый по-своему. Ну, это примерно описал вот эту картину.

Когда я был маленьким, я однажды попал в гости к своему другу. Я был из простой семьи, простой. И неожиданно я попал в гости к своему товарищу школьному. Меня пригласили на обед. Это были, как оказалось, культурные люди, культурные. И меня посадили за стол, и я обнаружил вместо одной ложки, как обычно в нормальных, простых семьях, там была большая ложка, маленькая ложечка, большая вилка, маленькая вилка, три каких-то ножа разных тоже. И я вот не понял, это как бы сколько рук надо иметь. И я в этот момент осознал, что значит культура. То есть до этого для меня культура означала есть ложкой. Когда я попал туда, то культура оказалась иметь еще 8 приборов помимо всего. Нюансы оказались вот такие. Видите, мое понимание культуры увеличилось, расширилось. И вот смотрите, мы читаем в книгах, да? Надо делать вот это. А вот как это выглядит? Вот пока нам не покажут это непонятно. И духовный учитель нужен для того, чтобы показать, как это выглядит жить счастьем Бога. Как это выглядит практически. Вот это... известная история, всем нам известная, про Иисуса Христа. И в чем же дар Иисуса Христа человечеству? Разные мнения существуют. Кто-то говорит, его дар, что он взял грехи на себя, поэтому сейчас можно, ну, как бы расслабиться, уже все оплачено. Все оплачено, можно веселиться. Но дар Иисуса Христа совсем в другом. Он показал людям, что означает любить Бога. Представляете, что нужно, ну, чувствовать, да? Когда вам говорят, мы сейчас будем вас прибивать, ну, гвоздями к кресту, он знал об этом заранее, что всем этим кончится. Все это, вот к этому все шло. И он мог отказаться от этого, мог убежать. И теперь он не убегает, он соглашается на это. Вот кто бы согласился на такое? Вот можно простой человек вот так с улицы идет, вот, что, мужик, давайте гвоздями прибьем? Нормально? Ну, кто согласится на это? Это что нужно такое иметь внутри, да? Ну, ладно, ради денег бы, да? Ну, как бы семью обеспечить. Есть такие камикадзе, которые для того, чтобы обеспечить семью, они там, ну, как бы вот... Ну, за родину я тоже понимаю. За родину. Но тут какой-то бог. Есть он? Нет. Непонятно, кто-то думает. И вот смотрите, он настолько не испытывает привязанность к нему, к Богу, к Отцу, что вот это чувство, которое он испытывает, превосходит все чувства комфорта. Ведь это вот больше такое, это лишение комфорта. Что такое боль? Это когда то, что мы хотим, не дают. Это боль. Хочется теплой воды, ее нет. Это больно. Хочется быть здоровым, приходит болезнь, это больно. Почему? Хотел это быть здоровым, а оно не получилось. Больно поэтому. Вот. И он знает, что его сейчас должны прибить к кресту. И он соглашается на это. Почему? Потому что он испытывает любовь к Богу. Потому что такую привязанность испытывает к Богу. Он знает, если это произойдет, если Бог хочет, чтобы это произошло, это будет счастье для меня, счастье для всех окружающих на много поколений. И вот это дар Иисуса Христа человечеству. Он показал пример, что означает любовь к Богу. И когда его последователи, первые христиане, они видели этот пример, да? Видели, как это выглядит. Они с радостью шли на страдания. Там же, ну, чем развлекались местные цари? Они натравливали на христиан тигров, львов, да? Смотрели, как те едят их. Это было, ну, развлечение. Она не была еще государственной религией. То есть, и поэтому они так развлекались. И эти люди с радостью принимали эти страдания, эту мученическую смерть. Почему? Чувства. Они были воодушевлены примером. Они увидели, как это выглядит. Теперь, если бы этого примера не было, и человеку говорят, надо предаться Богу. Он думает, предаться Богу, как это выглядит? Бог, я тебе предался. Нормально? Ну, а поступки? А до какой степени? Должен кто-то показать ведь, правильно? Анекдот есть. Однажды один мужик сорвался со скалы и чудом зацепился за какую-то корягу. Висит и орет вверх. Бог, помоги. Ну, больше никого не было. И тут голос сверху ему говорит. Я тебе помогу. Отпускай ветку. Я тебе буду ловить. Что мужик сказал? А там еще кто-то есть? Почему он не отпустил ветку? Страшно. Нет, веры нет. А почему веры нет? Вера основана на опыте. Опыт. Должен кто-то показать. Если при нем какой-то отпустил бы ветку, его там поймали. Отпустил бы он ветку? Ну, конечно же. Поэтому нам нужен обязательно опыт. Нам нужно показать пример, как это выглядит и что это приносит. Если такого примера нет, мы никогда не будем это делать.

Главное, чему мы обучаемся в мире, и для этого весь наш жизненный путь дается, вся судьба, это освоение правильного мировоззрения. Что такое правильное мировоззрение? Это понимание неких базисных истин. Кто такой я? Что такое мир? И как мне с ним взаимодействовать? Вот три базисные истины. Мировоззрение, оно строится на этой основе. Кто такой я, что такое мир и как мне с ним взаимодействовать? Часть мира — это другие личности. Также мы сейчас соединяем это все в общую категорию мир, мироздание, жизнь. Жизнь, я и наши взаимоотношения. Так, есть я, есть жизнь. И есть наши взаимоотношения. Вот этих, на основе этих трех понятий строится мировоззрение человека. И счастье, к которому мы с вами стремимся, это не что иное, как правильные взаимоотношения с миром, с счастьем. Иначе говоря, счастье — это событие, когда я един с законами жизни, с законами мироздания, не противоречу им, не противостою. Счастье един с законами мироздания. И вот это единство или гармония между нами и жизнью, нами и миром возникает тогда, когда у меня правильное мировоззрение, когда у меня есть правильное понимание, кто я такой в мире и как мне правильно строить взаимоотношения с миром, с жизнью. Тогда приходит счастье. Вот и все. Поэтому, если есть какая-то проблема в нашей жизни, есть какая-то проблема, проблемное событие, это означает только одно, что у меня есть какие-то неверные представления о жизни и о самом себе. И если вы это начинаете осознавать и понимать и менять, очень важный момент, то вот эта проблема уходит. Потому что закон жизни — это не закон наказания. Мы иногда думаем, что проблема — это наказание. Меня наказывает судьба, жизнь, Вселенная, Бог. Проблема — это не наказание. Проблема, которая приходит в нашу жизнь, — это проявление любви со стороны жизни по отношению к нам. Потому что эта проблема, она ведет нас к этой внутренней работе. Когда мы можем изменить себя. Изменить себя — это означает построить более правильные отношения с жизнью.

Индийские мудрецы учат жить просто и мыслить возвышенно. Ведическое жизнеустройство отличалось стабильностью, даже Маркс это признавал, и позволяло эффективно удовлетворять как материальные, так и духовные потребности людей. Едва ли это можно сказать о нынешних общественных системах. Человек часами добирается до места работы, получает за свой труд весьма ненадежные бумажные деньги и покупает на них продукты худшего качества, чем те, которые он мог бы иметь, толково занимаясь сельским хозяйством и не ездя куда-то изо дня в день. Да еще в одной только Москве каждый год становится на 250 000 машин больше, и решить связанные с этим проблемы пока не удается. Отупляемые экономическими, техническими, эротическими и прочими новшествами, люди забывают, что для нормальной жизни нужны прежде всего чистые мысли и чистые отношения, чистые продукты и чистая окружающая среда. В январе 2005 года вышел международный доклад перед лицом климатической угрозы, или, как назвали его журналисты, доклад судного дня, подготовленный крупными учеными и политиками. В нем говорится, что с середины 18 века, когда началась индустриальная революция, средняя температура на планете повысилась на 0,8 градуса. При нынешних темпах выброса в атмосферу промышленных газов, главным образом углекислого. Всего через 10 лет цивилизация нагреет планету на 2 градуса, и тогда предпринимать что-либо будет поздно, поскольку начнется необратимый процесс катастрофических изменений климата. Стоит вопрос о выживании человечества. И авторы доклада, и многие другие ведущие мировые специалисты утверждают, что надо срочно переходить на альтернативные источники энергии, энергосберегающие технологии, но и при этом нет гарантии, что взрыв экологической бомбы удастся предотвратить. Имея в перспективе судный день, надо, во-первых, молиться Богу, а во-вторых, возрождать и развивать те формы хозяйствования, которые позволят, по крайней мере, смягчить последствия возможных катаклизмов. Все-таки многие понимают, что стихийные бедствия представляют собой реакцию на совершаемые человечеством грубые нарушения законов Вселенной. А пренебрежение сельским хозяйством – это очень опасная тенденция со всех точек зрения. Необходимо создать режим наибольшего благоприятствования тем, у кого еще сохранилось желание заниматься крестьянским трудом, в том числе горожанам, которые хотели бы жить ближе к природе. Это помогло бы решить и проблему безработицы. В большом городе много приманок, однако он, безусловно, не является здоровой средой обитания ни в экологическом, ни в нравственном отношении. Сосредотачивать население в городах нежелательно еще и потому, что они в первую очередь становятся объектами преступных или военных действий и полностью зависят от централизованных систем энерго- и водообеспечения и прочее. И наоборот, более чем желательно создавать поселения, не зависящие от современных технических и финансовых систем. Слова брахманы, кшатрии, вайши, как и другие ведические термины, относятся не только к индийцам. Они обозначают крупные категории людей, обладающих определенными качествами и занятых определенными видами деятельности. В современном мире существуют тысячи профессий, но и в древности каждая из этих категорий включала в себя более мелкие, подробное описание которых – это, конечно, тема для отдельной работы.

Некоторые девушки, да, безумие, они из-за того, что они незрелыми начинают отношения с мужчинами, не имея зрелости и наполненности, у них их накрывает паранойя. Им кажется, что они предают маму. И они рушат свои семьи этой паранойей. Как? Они вроде замуж выходят, а потом мечутся между мамой и мужем. То есть они мечутся, они куда-то ездят к маме, потом маму пускают туда, потому что маме одиноко, они им заказывают отдельный набор ключей. Мама приходит, проверяет, там, чего там у них цветочки полить надо, что там в шкафах нового, что купили. В общем, просто рушат семью. И в итоге, когда муж хочет, чтобы семья, особенно в начале, на этапе молодоженства, семья, она очень уязвима. Супруги должны максимум времени делать две вещи. Быть вместе друг с другом, без вмешательства никого. Ну, это естественно, это понятно. Но второе, должны четко определиться в своих ценностях, утвердить свои ценности и объяснить эти ценности всем, чтобы они не нарушали, кто бы они ни были, мамы, папы, плевать, понимаете? Плевать, новая семья создана. Если вы не можете принять новые ценности семьи, больше в нее не лезьте. Все, не ходите в нее просто. Зачем? Недаром русский говорит со своим там самоваром в Тулу. Да? Семья разрушается тем, что вовремя супруги не смогли поставить ограничения на влияние с твоих родственников. И иногда родственники совсем не злые, просто невеста тряпка. Жена молодая тряпка, понимаете? Она такая, ой, я вышла замуж, ну как, а как же бы там мама одна? Я говорю, подождите, при чем здесь мама одна? Вам семью надо строить прочную, хорошую, вам надо с мужем общаться, утвердить свои ценности. И только тогда рожать детей, потому что как вы будете кого-то воспитывать, если вы две тряпки? Кого вы воспитаете две тряпки? Третью тряпку? Семейство тряпкиных. Поэтому очень трудно ставить за желтую линию родителей после того, как родился ребенок, и нужна их помощь срочно. Они приходят и говорят, мы помогать будем, но будем помогать по-своему. Извините, мы не знаем, как по-другому. Вы сами тут, похоже, не определились, то вы вегетарианцы, то не вегетарианцы, то вы встаете в 6, то вы встаете в 12. Непонятно, короче. Поэтому будем делать все так. Несите пеленочку, сейчас плотно запеленаю малыша, чтобы он в ступор вошел просто, понимаете. И спал сладко-сладко, крепко-крепко, пока не распеленают, да. Ну, что-нибудь такое безумное из каменного века, из 20-го. По Споку что-нибудь такое. Не приучай к рукам. Знаете, такое шизофрения Спока называется. Кстати, человек в одиночестве закончил свою жизнь полным. Дети отвернулись от него. Привет вам от Спока. Вот. Старый, одинокий старик просто немощный. Отвернулись дети. Вытрепал нервы всем со своими теориями. Совсем. То есть несчастный человек абсолютно. Поэтому по Споку дочь приходит только из роддома. Ребенок плачет, ей надо покормить. Бабушки пришли, говорят, не приучай к рукам. Он родился 2 дня. Ты что, с ума сошла? Он 2 дня назад пришел, родился. Какой не приучай с рукам? Что ты мелешь? 2 больные бабушки пришли, одна говорит, не приучай к рукам, дай сюда. Положи в кроватку. Он там по споку поплачет. Сейчас же надо приучать к кроватке. Ты что ж, будешь теперь скакать полгода к нему? Пусть лежит. Поорет и замолчит. Висельник тоже успокаивается, подергается, висит спокойно. Все по споку.

Из перламутра и агата, из задымленного стекла, так неожиданно поката и так торжественно плыла, как будто лунная соната нам сразу путь пересекла. «Ганга, Ганга, приди, Ганга!» — повторяли мудрецы. «Хара-хара, Ганга, Джай-маха, Ганга!» — застывал звук в каждой капле росы. Земля дрожала от накатывающего бремени. «Джай, Ганга, Шри, Джай, Ом, Джай, Ганга!» — разносил ветер гимна святых среди лесов, и скалы вторили каждому священному слогу имени. Эфир сгущался над сумерками на неземной высоте. Белая пелена велась меж звезд. Созвездия цеплялись за ниточки ее подола. «Пожалуйста, спустись!» — шептало все пространство. Звук трех миров вошел в унисон мольбы и надежды. От новорожденного младенца до

откликнись на молитвы. Волны причинного океана содрогнулись. Никто во всех трех мирах не знал, не слышал и даже не догадывался о желании, которое Кришна снял с венчика лотоса сердца своей преданной. Чистая, как утренняя капля росы, прекрасная, как жемчужина океана, но невозможная, как бархатный снег летом. «Скажи», — прошептал Господь, — «просто скажи им». Но Кришна, что я скажу? Что я хочу быть супругой того, кто дал обет быть обрученным лишь однажды? Когда занято мое место, о чем я могу еще желать? Не волнуйся, не плачь, не труди, силы сягших и сердце не мучай. Ты жива, ты во мне, ты в груди, как опора, как друг и как случай. Добрый путь ваша связь, ваша честь не под кровлею дома. Как росток на свету распрямясь, ты посмотришь на все по-другому. Ее вздох, выдох, решимость и взгляд наполнили мужеством собравшихся. Я снизойду, но лишь навстречу тому, кто не испугается моей мощи. Я буду нести с вершины миров, и тот, чья рука не сломится, протянувшись мне навстречу, будет благословлен силой и преданностью моей жизни. Есть среди вас желающие разделить со мной такое путешествие? Замерло собрание. Но уже мгновение спустя звенел в ушах полубогов новый гимн. «Хар-хар Махадев! Хар-хар Махадев!» Ни острием ножа, ни оружием божественного происхождения, ни силой мантры разрезала мата пространство. Но горящим пламенем любви ее несло течение в руки к возлюбленному. Она ворвалась в крохотную вселенную, не заметив, как подол зацепил небосвод, придав луне мерцающего блеска. По стержню всех миров она неслась Гималаям. Еще мгновение, одна капля, и поверхность будет гранитной твердью. Она разобьется на тысячи лучей. «Пусть лучше так, чем...» — шептала она. «Быть!» — поток воздуха забивал слова «без...» «Тебя!» — прервал ее Шива, подставив голову к ее стопу. Нежнее молока стало ее сердце. С великим смирением и состраданием она растворилась на его руке, не смея причинить какого-либо беспокойства. Добрый путь, наша связь, наша честь не под кровлею дома. Как росток на свету распрямясь, я смотрю на все по-другому. Серебряная луна взошла над Кайлашем, пушистые хлопья спустились на землю. Люди замерли, прислушиваясь к возрастающему звуку, который обволакивал скалы со всех сторон, подобно скрежету жемчуга от зеркала. Странное чувство будоражило народ, но не пугало. Оказалось, предвещало встречу с чем-то воистину загадочным и нежным, как лунный свет, как хрусталь, как первый снег.

Ну вот, вот это все. У меня последний слайд остался. Это цитата из книги Бешема «Чудо, которым была Индия». Так как я сказал, что это в том числе, что понятие дармы – это понятие социальное, что если это понятие утверждено в обществе, что мы видим сейчас, что общество, ну, в общем-то, больно. Болезни общества на разных уровнях проявляются по-разному. Но и все равно люди, несмотря на цивилизованный 20 век, люди убивают друг друга, люди эксплуатируют друг друга. Вот, и много других вещей. Мне хотелось это свидетельство английского индолога прочитать. Он говорил, что ведическое общество – это единственное общество, которое никогда не знало рабства, которое, поставив это понятие дармы или природы человека в центр, смогла устроить все взаимодействие на других принципах. Что пишет Бешем в этой книге? Наше окончательное мнение, что ни в одном другом уголке древнего мира отношения человека и человека, отношения человека и общества не были столь честными и гуманными. Ни в какой другой древней цивилизации не было так мало невольников. Ни в одном своде законов древности их права не были так хорошо защищены, как в Артхашастре. Никто из древних законодателей не провозглашал такие благородные идеалы честного поведения, сражений, как ману. За всю многотысячелетнюю историю войн в Индии существует лишь несколько случаев разрушения городов или уничтожения мирных жителей. Для нас самой поразительной чертой древней цивилизации Индии является ее гуманность. То есть, что мне хотелось этой небольшой обзорной лекции объяснить, то, что, в общем-то, когда у человека появляется опора, и он чувствует себя защищенным, из него уходит агрессия. Ему не нужно эксплуатировать других, он счастлив сам по себе. И это, в общем-то, основа моей индивидуальной счастливой жизни, это основа или рецепт счастливой социальной жизни, когда социум тоже правильно организован. В Израиле хорошую поговорку сказали, что нету воина смелее, чем перепуганный еврей. Но суть в том, что когда у человека есть страх, он становится агрессивным. Это, к сожалению, закон. Он относится ко всем людям. Если у меня есть страх, то я буду агрессивным. А агрессивный человек не может быть счастлив. Надо понять, как избавиться от страха. Избавиться от страха значит построить свою жизнь на очень твердом фундаменте понимания того, какие обязанности.

тонкое тело у человека. Ум-разум, ложное эго, да? Чувства, которые связывают с внешним миром. Но есть еще такой компонент, который называется чита. Обычно про него много не говорят. И перевод слова чита – это сознание. Но по факту чита представляет из себя огромный банк данных. Это хранилище всех наших впечатлений. Любая мысль, которую мы подумали, любая эмоция, которую мы испытали, любое действие, которое мы совершили, все это сохраняется. Сохраняется в чите. И этот банк данных имеет совершенно невероятные объемы, потому что там хранятся все впечатления от всех жизней, которые мы прожили. Но вторая особенность читы заключается в том, что чита содержит то, что называют самскары или впечатления. Что это такое? Любое взаимодействие с внешним миром, оно приводит к тому, что в нашем уме создается определенный отпечаток. Впечатления. И их огромное количество, они разные по силе, и их сравнивают, вот, например, впечатления сравнивают с водной гладью, по которой провели рукой. Остался след, но он моментально разгладился, да? Или след на песке, или след на камне. И, по сути дела, самскары, они постоянно, мы их постоянно получаем, эти впечатления, и какие-то самскары, какие-то впечатления, они группируются по схожести, да? И смотрите, от чего это зависит. Первый фактор – это эмоция, которая сопровождается самскара. Чем сильнее эмоция, тем глубже впечатление. Например, страх. Вас очень сильно испугали, да, и вы получаете определенный, то, что называют в биологии, рефлекс. И смотрите, когда эти самскары группируются по группам, то они формируют то, что называют васаны. Это определенные тенденции, определенные предрасположенности. И то, что мы называем своей кармой, то, что мы называем своими особенностями психики, является очень простой вещью. На наше воплощение, вот это, которое сейчас есть, определенное количество самскар было разморожено. Они находятся в спящем состоянии, в непроявленном. Чита навсегда бессознательно. И какие-то самскары размораживаются, и это означает, что у нас уже есть по природе какие-то предрасположенности, какие-то тенденции действовать, да? То есть мы не с чистого листа рождаемся, мы уже какие-то. И это сравнивают с наклонной поверхностью. Вот есть поверхность, и на ней есть определенные бороздки, эти самые самскары, да? Если вы начнете воду лить, то вода начнет попадать в эти самые самскары, да, в эти самые углубления. Если человек живет бессознательно, то он полностью находится под влиянием своей кармы. Нет возможности преодолеть. И смотрите, что такое самскара. Вот, например, в прошлой жизни у меня были очень-очень хорошие отношения с человеком. Было получено, когда вот, ну, девушка, скажем, она была одета в оранжевую кофточку. Это что означает? Теперь, когда я в будущем буду видеть девушку, которая либо в оранжевом, либо в такой кофточке, да, у меня будет бессознательно к ней какая-то предрасположенность хорошая, я буду хорошо к ней относиться. А если плохо, да, если был какой-то неприятный, нет, я буду сразу предубежден против нее. Откуда берутся, например, все фобии, страхи? Самые сильные самскары мы получаем в момент смерти. Самое сильное, самое эмоциональное переживание. И откуда берется страх высоты? Вероятнее всего, человек в прошлой жизни просто упал и разбился, да? Очень сильные эмоции испытал, появляется страх высоты. Человек утонул, появляется страх воды, да? Человек боится собак, человек боится пауков. И эти самскары, они действуют независимо от нас, и они, по сути дела, создают эту карму. Эти сценарии, они уже заложены. Если человек бессознательно живет, то он полностью находится под властью вот этих впечатлений, если он, ну, не способен осознавать и выходить за пределы. И что происходит, когда мы видим друг друга, когда мы смотрим друг на друга? Мы друг друга не видим. Что мы видим? Мы видим свою карму. Мы смотрим на мир через призму этих самскар, через призму огромных впечатлений из прошлых жизней. И по факту я человека не вижу. Я вижу, и у меня влияет в читу, это чита мне находит определенные ну, эмоции, определенные отношения выдает, и я уже как-то отношусь. Опыта нет, я вас вообще знать не знаю, но вы на кого-то похожи для меня, и я уже отношусь к вам таким образом, да? Я не вижу вас как душу, я не вижу вас как сознание. И по факту люди проживают вместе в одной квартире 30, 40, 50 лет, но так и не узнают, кто это такой, потому что смотрим друг на друга.

Счастье – это связь. Связь с Богом. Связь с людьми. Недавно был фестиваль в Томске, вот на днях мы оттуда вернулись, собственно говоря. Мы провели 5 дней в уединении. Это был духовный фестиваль, насыщенный программе, очень активный. И 5 дней было полное погружение, как вы представляете. Дней. Не полчаса, не 2 часа, 5 дней. С раннего утра до позднего вечера, с раннего утра до позднего вечера, с раннего утра до позднего вечера. Медитация, чтение, лекции, праздники, песнопения, концерты духовные. Все было насыщено. Через 5 дней мы спускаемся на вокзал. Ну, это ад, понимаете, вокзал. Но в сравнении с фестивалем, не хочу сказать, что плохого в вокзалах, но если вы после фестиваля на вокзал спускаетесь, или в вагон идете какого-то, вы чувствуете именно так это все. При этом мы видим людей вокруг. Ну, обычно люди ходят, ездят, ну, все по своим делам, все заняты чем-то, нормально все. Вы когда-нибудь в тюрьме были? А, вы, наверное, не были в тюрьме, кого спрашивают. Я был в тюрьме, потому что я лекцию там давал. Поэтому я был в тюрьме. И вот интересно, что человек, находящийся в тюрьме, может видеть свободный мир, может общаться со свободными людьми, но из тюрьмы выйти не может. Я стоял на сцене в тюрьме, сидели заключенные. Мы общались лицом к лицу, но они были заключенные, а я был свободного мира. Видите, как странно, я подумал, спустившись с фестиваля. Эти люди все обусловлены. Они работают, даже не знают, что делают, зачем все это делают. Но они могут видеть других людей, которые менее обусловлены, не обусловлены, но остаются обусловленными. Они даже могут выйти на свободу. Представьте себе.

и видеть, как живут свободные люди, но продолжают делать свои же дела и снова отправляются в тюрьму. Так как же ты свободным? Ведь можем даже читать о святых людях, читать священные книги и оставаться при этом в своей жизни. Оставаться в тюрьме своего ума, своих желаний, своей материальной природы. Без трансформации, без каких-то перемен. Мне это сильно резануло в глаза, когда я спустился через 5 дней, когда этот контраст я сильно увидел, что люди все просто несчастны. Но они думают, что не все в порядке. Они очень скоро станут счастливыми. Я вас уверяю, они так думают. Еще немножко поработаю, еще немножко заработаю, еще добьюсь того-то, и что-то в жизни хорошее произойдет. Теория случайности. Но ничего не происходит. День за днем повторяется все одно и то же. И так проходит их вся жизнь. Бесполезно. А великая надежда есть, представьте, на счастье. Такая великая надежда. А ведь ничего. Ничего. В итоге. И вправду ничего. Ну, честное слово, ничего. Ну, верите мне? Ну, ничего. Царь Соломон такие вещи сделал, а в итоге сказал: суета-сует.

Once this truth is realized,

Смотрите, вот эти йоги, они умеют делать такую, ну, такие штуки проделывать. Это называется йога, ну, там мистическая йога, аштанга-йога, то есть ашта – это 8 анга-части. Но это нас не касается, я просто вам расскажу, как это работает у них. У них это работает следующим образом. Они консервируют свои прошлые желания или мысли и закрывают каналы прошлого, то есть заблокируют их в своем сознании. Прошлого нет, они просто отрезают это, кат, отрезали. И, в принципе, оно может немножко там еще всплывать, но больше они туда не окунают свой ум. Не, знаете, мы как бы в прошлом бываем живем, мы вспоминаем, переживаем по-новому и прочувствуем это все с новой силой. И так вот бывает. И как было хорошо, когда я была молода, меня все любили, а сейчас очень плохо, я никому не интересна, потому что мое тело состарилось. Ну, так могут размышлять люди. Но когда это все капсулируется, нету прошлого в этом смысле, они не окунают свой ум, психическая энергия не текает в прошлое. А это временные факторы, которые разрушают тело. И в будущее также. Они не строят планы на какое-то там счастье какое-то свое, то есть индивидуальное. Они просто вот закрывают будущее и находятся в состоянии настоящего. Таким образом зажаты. Это очень сложная практика. Но вот эта практика не позволяет им стариться, потому что нас старят прошлое и будущее. То есть 2 факторы времени нас разрушают. Ну, то есть мы реально морщинимся, и ногти наши расслаиваются под влиянием времени, если седеют волосы. Только потому, что мы во времени так не умеем управлять. А йоги эти умеют делать. Но это не наш процесс, о котором я хотел с вами говорить. Я так не умею делать. Я тоже морщинюсь, замечаю это. Но при этом, при всем, если вы поставите себе высшую цель, это выше, чем сохранить, ну, законсервировать свое тело. Потому что о вас можно судить не потому, кем вы сейчас являетесь, кем вы сейчас сидите. Вот, а вы определяетесь по той цели, которую вы перед собой ставите. И чем выше ваша цель, тем даже если она там гипер далеко от вас. Но если она ваша, вы должны по этой классификации считаться такой-то личностью, потому что вы поставили такую цель. И говорит веды так говорят, в Упанишадах говорится, если у вас есть цель, бегите, сломя голову к своей цели. И если вы не можете бежать, сломя голову к своей цели, ползите к своей цели. А если вы не можете ползти, лягте, или как правильно сказать, ляжьте, да? Лягте, правильно? Лягте головой по направлению к своей цели. И лежите, хотя бы так. Ну, что-то нужно делать. Но если у нас нет цели, ну, все, проблема, понимаете? А человек должен знать, в течение 1,5 секунды должен ответить, для чего он живет. Если вы в 1,5 секунды, потому что, смотрите, вы столько совершаете манипуляции, покупаете одежду, краситесь, маникюр, мы все делаем. Интернет, все. И для чего это все делается? Это? В этом должен быть определенный смысл. Так? Вы или кирпичи возите, или храм строите. Вот 2 варианта у вас, для чего вы живете. И вы должны знать, за 1,5 секунды вы должны ответить, для чего вы живете, когда есть смысл.

0: к самой речи. Правдивость, ну, важный принцип для развития человека, но бывает ситуация, когда не можешь сказать правду по тем или иным причинам. Вот такое понятие, как ложь во благо, это самообман, и нужно всегда говорить только правду, несмотря ни на что. Или все-таки в наш век возможно корректировка?
1: Ну, знаете, очень такой хитрый момент. Поэтому я сразу скажу, что нельзя обманывать. Обманывать нельзя. Но правда должна быть разумной. Правда должна быть своевременной и культурной. Нельзя обманывать. Потому что если мы научимся оправдывать свой обман, это очень коварный путь. Мы так все вообще оправдаем. И любой обман можно оправдать. Обманывать нельзя. Потому что в конце концов, обманывая других, мы обманываем самих себя. А Бога не обманешь. Он и так в сердце каждого находится. Все видит. Но есть своевременность. Мы говорили о времени. И все должно быть в свое время. Правда, сказанная не вовремя, может боль причинить. Правда, сказанная не вовремя, может вред причинить. Поэтому все должно быть в своей последовательности. Это есть культура. Как знаете, такое знакомство парня и девушки. Не надо сразу всю правду друг другу говорить. Как-то ее надо постепенно раскрывать. Да, то есть сначала приятная правда. Называется сатьям прием. Сначала приятная правда. Если сразу всю правду говорить, то может и все желание сразу же пропасть. Поэтому правду нужно говорить, но делать это очень культурно. Всем, кто говорит серьезную правду, они с этим сталкиваются. Врачам нужно говорить серьезную правду. И они ее так говорят, что появляется надежда на жизнь. Ну, серьезная болезнь, но будем над ней работать, будем бороться, будем лечить. То есть они умеют правильно сказать. Понимаешь всем сердцем, что лечить там уже нечего, но говорят вдохновляюще. Да, умеют. Слышали, да, как врачи говорят? Очень интересно. Умеют. Юристы. Да, будем судиться до конца, все нормально. Апелляцию подадим. Ну, понимаешь, что бесполезно. Но что делать? Истина, она тоже постепенно раскрывается. Поэтому у правды есть уровни. У правды есть уровни. Мы тоже тут все не очень правдиво с вами сидим в одежде. И мы эту правду не раскрываем. Потому что правда ужасна. И лучше ее не видеть. В одежде мы как-то приятнее смотримся. Да? Как-то более-менее культурно. То есть одежда — это приятная правда. Да, она вроде бы на теле, да, вроде бы я перед вами, но все-таки как-то. Потому что это совсем страшно. Уж слишком страшная правда. Утренний взор в зеркало, он такой пугающий, да. Утром лучше в зеркало не смотреть даже. На самого себя это очень страшно. То есть это страшная правда. Потому что тело — это грех. Это проявление наших греховных желаний, поэтому оно страшно по своей природе. Но мы эту правду закрываем, да. Чтобы никого не пугать. И нормально, да, все. То есть мы, в принципе, не обманываем друг друга, но и очень культурно себя ведем. Также обои, что такое обои? Ну, тоже приятная правда. За них лучше не залазить, за обои. Или, то есть у нас есть эти вот умения скрывать правду. Подвесной потолок, там тоже, прости Господи, залезть посмотреть. То есть правда должна быть такой очень разумной, она не должна быть ложью. Нельзя говорить, что я из сахара создан. Я создан не из сахара. Из других элементов. Это проблема. Рузов кожаный. Не сахарный. То есть правда должна быть, но эта правда должна быть культурной. Вот в чем закон. Нельзя врать. Нельзя лгать.

порядочный человек, он никогда, ну, не вступает в какие-то вот в авантюры. То есть он понимает, вот, вот это вот, ну, как бы нормальное отношение, вот это нормальная работа. То есть он никогда не идет на какие-то авантюры. И поэтому он спокоен внутри, у него есть внутреннее время. А если он спокоен внутри, он может общаться с близкими людьми, он может уделить время жене, внутреннее время. Не внешнее время. Вот мне кажется, что люди не понимают вот этой вещи, потому что, допустим, муж, ну, поговорил с женой, принес зарплату, а жена недовольна все равно. Ее злится. Он думает, что она злится? Я же нет, поговорил. Выслушал, как полагается. На тренингах же сказали, что надо жену выслушать. Выслушал жену, деньги зарабатываю. Что еще делаю? Ну, нормально все. Как у людей. А она в претензии просто. Вот просто злится на меня и все. Человек не понимает, что происходит. Почему? Потому что нам друг от друга нужно, вот знаете, нам нужен момент контакта душ. Вот не просто там поговорил, а поговорил так, что я почувствовала, что он вот со мной, вот он, ну как бы в моей жизни присутствует. Момент соединения. Сейчас люди думают, что они могут соединиться через какие-то внешние вещи, через, ну, там, физический секс, например, да, ну, вот соединились вроде, и опять злятся друг на друга. Потому что невозможно через внешний процесс, просто внешний материальный процесс, он, конечно, будет присутствовать, понятно, что будет, и половые отношения будут, и будут разговоры всякие, совместная деятельность, все это аспекты человеческих отношений. Но без вот этого единения душ, которое требует внутреннего свободного времени, люди не могут испытывать чувство радости, отношения, чувство удовлетворения друг друга, чувство единения, чувство защищенности. И это невозможно компенсировать внешним временем. Даже если внешнее время есть, люди все равно не принадлежат друг другу. Они не принадлежат самим себе. Это я не говорю не о них, а о нас. Вот, о нас. То есть это на нас действует таким образом. Поэтому вот в чем мое послание к вам, я хочу, чтобы вы задумались об этом. Постарайтесь отследить в себе разницу между внешним и внутренним временем. Вот внешнее время, понятно, есть часы там и так далее, но вот внутреннее время – это время психологическое. Вот постарайтесь уделять друг другу психологическое время. Что это значит? Это означает, что когда вы разговариваете друг с другом, пусть это даже недолгий разговор, постарайтесь в этот момент полностью отдать себя другому человеку, побыть с ним, как бы прочувствовать его состояние, в котором находится, постараться его понять и вот, обнаружить это единение. Эта практика очень важна. Это практика наших отношений, практика нашего вот, вот такого единения с, вот, отношений, семейных отношений и так далее.

Первое, что мы должны сделать в своей жизни, если мы хотим по-настоящему поменять, это понять необходимость дисциплины. И в сущности, скажем так, на материальном уровне Козерог – это люди, которые действительно достигают чего-то, это дисциплинированные люди, добивающиеся успеха, привязанные очень сильно к плодам своего труда, честолюбивые люди с амбициями, которые подчиняют свою жизнь исполнению своих желаний. И это не так плохо, потому что главное, чтобы человек обрел дисциплину, и когда у него появляется дисциплина, он может направить эту дисциплину или свои амбиции в духовное русло. У Льва Толстого есть замечательная повесть «Отец Сергий», которая описывает путь, в общем-то, достаточно распространенный духовный путь, честолюбивого человека, который стал монахом, потому что его амбиции, его желания в материальном мире так или иначе не исполнились, он потерпел крах, и он ушел в монастырь. Частая история, часто происходит именно так. Что делает Сатурн, когда он путешествует по нашему гороскопу, когда он проходит от одного дома к другому? Он, в сущности, разбивает наши мечты. Разбивает наши иллюзии. Делает это немилосердно. Он задерживается в каждом доме на 2,5 года, и пока он все там не разобьет, он оттуда не уходит. Мы все знаем, те, кто проходили все эти транзиты Сатурна, знают, он приходит в первый дом со здоровьем, здоровье начинает рушиться, потом во второй дом приходит, финансы летят. Он методически, пока все там не разрушит, пока от иллюзий не избавит, оттуда не уйдет. 2,5 года. В сущности он хочет, но чему он хочет научить? Он хочет научить дисциплине. У человека появляются, человек, дисциплина – это, так сказать, особенность Сатурна. И в конце концов человек, разочаровавшийся в каких-то материальных мечтах, начинает свою амбициозную природу направлять в духовную сферу. И тогда Сатурн по-настоящему доволен им. Собственно, тогда все становится на свои места. Человек по-настоящему начинает идти какой-то духовным путем. То есть первый урок, самый важный, чтобы мы должны слушать, мы должны думать, мы должны в конце концов медитировать, но для того, чтобы это случилось, первое, что необходимо, это дисциплина. И дисциплина реально означает конкретная совершенно форма духовной практики с конкретными обетами, конкретными обязательствами. Как в перерыве ко мне подошла женщина и говорит: «Я никак не могу найти свой путь, я и то, и сё, и тут, и там, и нигде». И я уверен, это описание жизни многих людей. Из-за нерешительности мы бросаемся или беремся за одно, беремся за другое, оставляем все это. Поэтому первое, что очень важно на духовном пути, это дисциплина, и таким образом искатель превращается в учитель.

Знаете, я читал книги какое-то время, я читал книгу, может быть, вы читали книгу такую тоже, «Из лягушек принцы». Кто-то из вас знает эту книгу. Это классика НЛП. И там Ричард Бендлер говорил, он рассказывал такую вещь, он говорил про свой опыт. Ричард Бендлер – это один из основателей НЛП, такой НЛП-терапевт. И он рассказывал про свой опыт, как он работал в психиатрической лечебнице. И он говорил, что там, ну, людей там, как их реальность разбивали. Допустим, вот он говорит, женщина, которая, допустим, считала себя любовницей Иисуса. И такая у нее была, ну, такая у нее была мания, да? И он говорит, значит, ее там все и критиковали, там лечили. А мы, говорит, стали так делать. Да, да, точно. Это, значит, про тебя он всем рассказывает. Понимаете? И она, говорит, стала по-другому себя вести. Она говорила потом, стала говорить, да не хочу я не знать про эти дела с Иисусом. Понимаете? То есть, и он говорит, чтобы разбить эту реальность, нужно сначала, чтобы изменить реальность, нужно сначала в нее войти. Понимаете? Войти в эту реальность. И он говорил, там были люди, которые говорили, как же он рассказывает? Он говорит, там были люди, которые говорили, что они любят пить... А, попал человек туда, в психиатрическую лечебницу, который говорил, что любит пить кровь чашками. Он стремился к тому, чтобы пить кровь чашками. И я, говорит, что стал делать? Я, говорит, стал говорить, слушай, а расскажи мне про это. Отлично. Какая теплая лучше или горячая? Подогрей-ка мне вот эту чашечку погорячее. И он говорит, что изменить реальность можно тогда, когда ты входишь в эту реальность. Только тогда можно изменять эту реальность, когда ты входишь в эту реальность. Вот. И иначе это вызывает, ну, как бы, сопротивление. И он говорил все так, что в каком-то смысле, ну, это уже к нашей теме относится, он так или иначе интересно, раз я начал об этом рассказывать, он говорит, что в большинстве случаев мы все являемся, как бы, множественными личностями, у нас много разных, вот мы говорим, что целостность нужна. Собственно говоря, вся наша беседа про то, как стать целостной личностью, как вот увязать все свои потребности, все свои внутренние ценности, как вот все увязать в пучок, всю свою жизнь вокруг единого центра. Но вот Бендлер говорит, что в большинстве случаев люди являются множественными личностями. Он говорит, множественная личность – это человек, у которого много «я». Одно «я» говорит одно, другое «я» говорит другое. Одно хочет этого, другое говорит, ты не должен это делать. Третье говорит, вот это правильно, а этот говорит, но это нельзя, а вот это я хочу, а вот это вот нельзя, это хочу, вот это не хочу. Вот это вся множественность внутренняя. Разные голоса вот эти, понимаете? И он говорит, что, как он так шутит, он говорит, шизофрения – это когда вот эта вот множественность и вот эти галлюцинации, они являются социально неприемлемыми. Если социально приемлемы, то это, в общем-то, это нормальный уровень, который предшествует целостности. И он говорит, и благодаря вот этому подключению к этим людям, мне удалось их перевести, я стал, он говорит, ты пей кровь кружками, но маленькими, а потом, может, ты вообще не захочешь ее пить. То есть, говорит, мне удалось входить к ним в контакт, и в итоге они отказывались от своих вот этих вот, ну, идей, они становились нормальными, и это было достаточно, чтобы их просто выписать, они жили на свободе, как обычные люди. То есть, у нас у всех хватает, так сказать, проблем, да? Но он говорил, что вот через вот этот подход, он вот так вот он работал, ну, вот это тоже в каком-то смысле относится к этой теме. Чтобы помочь человеку, нужно сначала присоединиться к нему, стать, увидеть его, дать ему возможность, что он понять, что он увиденный.

Однажды такие бесхитростные предприниматели привезли целую партию видеомагнитофонов, которые сейчас, конечно же, никому не нужны, и поэтому они попытались просто на этом сделать некоторую как бы прибыль. И они представили жителям этой деревни, которые только вчера к ним лампочку Ильича еще пришла, как раньше говорили, да, в эту деревню, им представить новый совершенно продукт, который называется видеомагнитофон. Жители деревни могут применить, каждый из них может применить любой из трех методов познания. Если вы сталкиваетесь с чем-то, что вы не видели до сих пор, у вас выбор всегда попытаться это познать одним из трех методов. И представьте, что часть населения этой деревни, они решили просто судить на основе собственного чувственного опыта. Они повертели это устройство, видеомагнитофон, сравнили с файлами, которые у них в голове хранятся по поводу похожих предметов. Мы всегда ищем по принципу похожести. Да? Мы всегда, когда мы видим что-то новое, мы всегда пытаемся выяснить, на что это похоже, объяснить себе, на что это похоже. Повертев этот предмет, сопоставив информацию с той информацией, которая у них хранилась на основе жизненного опыта, эти люди просто подумали, что это почтовый ящик, потому что он подавал все признаки почтового ящика, хотя в нем было много непонятных лишних элементов. Но главным образом, они этот видеомагнитофон, этот ящик почтовый, имел нужные формы, был не очень толстым, и самое важное, имел до боли знакомое окошечко, в которое можно опускать письма, которое плавно открывалось. Они сделали свой вывод и удивились тому, почему этот видеомагнитофон такой дорогой. То есть этот почтовый ящик, почему он стоит такие огромные деньги? И почему так все сложно? И почему у него есть какой-то еще вот, какой-то что-то от него идет? Вторая часть населения этой деревни, они не стали основываться, они были более продвинуты, они не стали основываться на своем опыте, и они просто вспомнили опыт или слышанное от своих родственников, которые жили в городе. В маленьком городке, может быть, не так уж неподалеку от этой деревни, и они вспомнили, что в городе, оказывается, пользуется таким удивительным, совершенно бесполезным с их точки зрения устройством, как тостер. То есть устройство, которое тоже можно в щель опустить два кусочка хлеба, вот он как раз включается в розетку. Они сказали, мы знаем предназначение этого провода. Провод для того, чтобы жарить хлеб. Это вовсе не для писем, на самом деле. Я слышала, что моей сестре, она мне рассказывала об этом однажды, что у нее есть такое металлическое устройство, туда кладут два кусочка хлеба, через какое-то время они выезжают, либо придут оттуда жареные, уже румяные. Эти люди целиком поддержали эту идею и вступили, в противоборствующую коалицию с сторонниками идеи почтового ящика. Так? И так между ними длилось такое противостояние какое-то время. Но в деревне нашлись очень странные люди, которые, приобретя этот почтовый ящик-тостер, они, вынув его, заметили, что на дне ящика лежит маленькая книжечка. И попробовав прочитать то, что там написано, они вдруг сделали для себя открытие, что это на самом деле больше, чем почтовый ящик и больше, чем тостер. Что с помощью этого устройства можно видеть удивительные вещи. Можно видеть другие страны, можно записывать происходящее, или посмотреть то, что происходило в других городах. Можно увидеть замечательные фильмы, прекрасные виды, прекрасную природу и так далее. Когда они начали рассказывать об этом другим людям, то есть в категории первой, те, кто только на основе собственного опыта, их посчитали слегка сумасшедшими или сильно сумасшедшими. Когда они стали об этом же говорить, что то, что вы называете тостером, может быть использовано самым удивительным и непредсказуемым образом, они посчитали, что эти люди попали в какую-то секту. Да? Что это просто секта, что это какое-то странное знание, поскольку оно выходит за пределы нашего опыта. Каждый раз, когда информация выходит за пределы нашего опыта или свидетельств других людей, теории других людей, мы испытываем известный дискомфорт. Почему? Мы не чувствуем уверенности в этом. Вот ведическое знание, оно избавляет от этой неуверенности. Правда, единственная цена, которую надо заплатить за то, чтобы получать это знание и применять его в своей жизни, достаточно высокая цена. Это вера. Каким образом человек может набрать этот код веры, чтобы это знание стало частью его жизни. Вера рождается из качеств того человека, который вам передает знание. Если вы видите, что человек, который передает знание, бескорыстно это делает и обладает чистотой, вы можете это принять. Если этот человек не обладает, или в незначительной, или не в полной мере обладает, вам также будет трудно принять это знание. Поэтому во многом ведическое знание, его понимание, его реализация, то есть применение в своей жизни, зависит от того, от кого вы его слушаете.

наверняка слышали, что есть много-много, вот, надо понять свое бессознательное, коллективное бессознательное. Все психотерапевты вам расскажут, это ваше бессознательное. Да? И есть такое чувство, что нет никакой силы справиться с этим бессознательным. Но интересно, что у святых нет бессознательного. Вы удивитесь, как так? А потому что они все осознают. Даже если то, что у них выходит на поверхность изнутри, то, что как бы не проявленное, да, они тут же начинают это осознавать. Но мы с вами просто являемся такими марионетками этого бессознательного. То есть, если у меня из бессознательного выходит какая-то претензия на поверхность, да, я прям чувствую, у меня сегодня плохое настроение. Интересно. Когда человек говорит, я расстроился. Рецепт один, настройся. Это твоя ответственность. Это не чья-то ответственность вас настраивать. Это все равно, что гитарист выходит и говорит, у меня расстроенная гитара. Кто теперь, виолончелист должен вам настраивать гитару или кто? То есть это ваша ответственность и это ваш инструмент. Тонкое тело – наш инструмент, грубое тело – наш инструмент. И наша задача все время настраиваться. И семья – это тот удивительный тренинговый центр, где нам постоянно проявляют наше бессознательное. Моментально. Сразу же. Поэтому это так замечательно, что вокруг нас есть люди. Потому что, ну вот согласитесь, мне полтора часа тут, ну, в общем, не небольшая сложность вот в таком настроении побыть, с вами пообщаться, ну, создать вам какое-то настроение. Но согласитесь, дома с людьми, с которыми вы 24 часа в сутках, да, вы не можете произвести впечатление дешевого, правда же? Потому что они вас видят круглосуточно. Они знают все наперед. И поэтому мне очень понравилось, как Вадим Тунеев, это один из духовных учителей, его духовное имя Бхактивидьяна Госвами Махарадж, он сказал, что прежде чем идти к какому-то психотерапевту, спросите у его мужа или жены, имеет ли смысл идти к нему. И сразу же вам скажут, о, только не к нему, вы что? Ему же самому лечиться надо. Потому что нас близкие, нас очень хорошо знают. И поэтому это так замечательно, что у нас есть семья, где мы способны видеть себя, такие, какие мы есть, без прикрас. И в семье мы с вами не просто получаем понимание себя. Наука самопознания познается не то, что я вот сяду так вот и буду размышлять о себе. Это тоже хорошо. Но наука самопознания познается во взаимоотношениях, в долгосрочных, близких взаимоотношениях. Это единственная возможность познать себя. Потому что именно эти отношения, они нам зеркалят со всех сторон увеличительные стекла и зеркала. И вот таким образом мы познаем себя. Поэтому если вами кто-то недоволен, это замечательная возможность для познания себя. Не для того, чтобы отодвинуть его куда подальше, а для того, чтобы понять себя глубже. Это как я так общаюсь, что человек вот так напрягается? Это что я такое делаю, что у него сейчас такое лицо? То есть мы вот таким образом изучаем.

Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить, учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я
желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

мы не можем взять и объявить какое-то духовное воспитание единым. Такого никогда нет, никогда не было, никогда не будет, потому что мы по определению не едины в своем философском мировосприятии. Если мы с любым человеком начнем о философии разговаривать, мы уже поймем, что у нас есть философский конфликт. Вот именно на основах и будет конфликт. Как раз в основах-то конфликт. Детали как раз их можно пережить, а вот в основах есть серьезный конфликт, поэтому духовное образование всегда строилось по принципам именно духовного единения. То есть это называлось самый лучший вариант, который, в общем-то, был разработан для такой городской, для современной жизни. Это принцип воскресного дня, воскресной школы. То есть ребенок спокойненько получает государственное образование, чтобы быть адекватным членом этого жизни, этой жизни, получить, так сказать, все нужные документы и стать адекватным человеком, научиться общаться с людьми, правильно их дергать за косички и так далее. То есть он должен стать адекватным ребенком, но родители находят ту образовательную систему, которая позволяет раз в неделю подкручивать ему его мировосприятие в нужном направлении. Это называется воскресная школа. А поэтому все вот эти занятия, которые он получает, так сказать, в своем государственном образовании, он потом насыщает их глубиной уже в своем духовном воскресном вот этом некотором варианте, где ему объясняют, как этим правильно пользоваться. Как из этого и всего извлечь настоящее благо, как действительно вот это свое мировосприятие, то есть как стать практичным, как стать духовным, практичным в этом соединении. И тут родители вольны создавать такие воскресные школы, собираться друг с другом, проводить это обучение. То есть никто за родителей это не сделает в принципе, потому что государство светское. И мы не имеем права, так сказать, что-то навязывать от себя, потому что если кто-то что-то навяжет, то все другие будут с этим не согласны. Поэтому а зачем нам этот изначальный конфликт? А если преподаватели будут недуховно образованные, они все равно не передадут духовность, а все школы мы не обеспечим духовными преподавателями, просто их не хватит, их нету. То есть мы видим, мы натыкаемся на, опять-таки, вот эту концепцию

практичности. Практичность – это всегда малые группы. То есть мы должны уметь объединяться в эти малые группы. Поэтому родители должны находить друг друга с одинаковым мировоззрением. И не должны создавать эти маленькие воскресные такие школы, обучающие системы, где они сами и обучают. В общем-то, ничто им не мешает самим собирать детей и их обучать. Очень просто, никем не запрещается, легко, радостно, все изначально согласны, все довольны, родители общаются друг с другом, дети получают нужное образование, но по времени это вполне достаточно, чтобы ребенка не перегружать тоже философией или чем-то еще. Очень просто, легко, радостно, то есть почему мы это не делаем, это уже другой вопрос. Делайте, то есть ничего там сложного нет, это такой принцип кружков. То есть мы выбираем себе кружок, дети должны ходить в кружки, и вот такой воскресный кружок, почему его не организовывать, не делать в каждом городе, это должно происходить естественным образом. То есть это должны делать те, у кого есть дети, а потому что для них это важно, они должны объединяться, все это организовывать, собираться, это не так сложно. Ничего не нужно арендовать, у кого-то на квартире собрались, встретились, детей всех посадили, обучили, все радостные, довольны, счастливы, все, но под надзором. Нет никакого такого, в общем-то, странного влияния, потому что иногда даже духовность, переданная в таком, скажем так, непрофессиональном виде, только все ухудшает. Поэтому тут надо уметь приготовить торт правильно, потому что рецепт-то может быть хороший, но умеем ли мы этот правильный рецепт приготовить?

Польше вторым по популярности человеком является Юрий Ковсик. Это человек, который возглавляет крупнейшую благотворительную организацию Польши. Во время особых телепрограмм они собирают 8 миллионов долларов буквально за несколько дней на строительство клиник бесплатных, помощь обездоленным и так далее. Для этой небольшой страны, которая насчитывает, собственно, несколько миллионов человек, это очень большие деньги. И также раз в год он проводит фестиваль, который называется «Вудсток». Это один из крупнейших фестивалей песни, так и музыкальных фестивалей всей Европы. Там приезжает очень много групп. И однажды ему показали видеокассету с фестивалями, которые проводит один из духовных учителей. Этого духовного учителя зовут Индра Дюмна с вами. Один из очень известных людей в Польше. Он едет по всей Польше с фестивалями культуры Индии. На каждый его фестиваль в среднем приходит от 3 до 10 тысяч человек. Удивительно красивое зрелище. Индийские танцы, ведическое боевое искусство, также ведический театр, также там целая идет презентация ведической кулинарной кухни. Они возят с собой огромный ресторан. И люди, мэры городов иногда сражаются для того, чтобы его пригласить к себе. Потому что это шоу, которое длится 3 дня. И весь город приходит к ним, поет, танцует. Удивительно красивое зрелище. Это культура Индии удивительно прекрасна. Не зря Индия испокон веков считалась жемчужиной. И когда он увидел этот фестиваль, он сказал, как вам удается до такой степени раскрыть людей? Потому что люди на этих фестивалях, они поют, танцуют. У них есть особая группа регги, которая исполняет всякие мантры. Они очень красиво поют. Перед сценой танцует несколько тысяч человек. Это представление иногда длится до 12 часов ночи. Как только они оканчивают, все кричат «На бис!». Им приходится кончать свое выступление иногда в 12. В редкий случай даже это продолжалось до 2 часов. Их не отпускает. Как вам так удается? Я трачу на свой фестиваль сотни тысяч долларов. Вы не тратите таких денег. Но я не в состоянии за все эти деньги. Я приглашаю самых лучших диджеев, самых лучших певцов, группы, самые популярные. Но интересный момент, что мне не удается так раскрепостить людей. И эта женщина, которая показывала ему это видео, сюжет, сказал очень просто. Потому что в конце концов, эти люди, они поют и танцуют, они не поют и танцуют для себя. Или не просто для того, чтобы быть звездой, они поют для Бога. Любопытный момент. В глубине сердца у каждого из нас есть желание быть звездой. Это естественно. У каждого из нас, у меня, у вас, у любого человека. Но обратите внимание, если сейчас нас кто-то попросит выйти на сцену перед аудиторией в 10 тысяч человек, или нас будет снимать сразу 5 телекомпаний, что произойдет? Мы сразу закроемся. Мы будем пытаться что-то из себя как-то выжить, но внутри мы очень смутимся. Нам будет как-то не так ловко. Нам придется приложить как-то усилия, чтобы быть в форме. Но все наши мысли будут заняты только одним. Как же нам достойно себя показать? Но для человека, который работает над своим сознанием, который в конце концов живет в гармонии со Вселенной, также с источником всех энергий, который живет в гармонии с Творцом, любопытная вещь. Он может себя, естественно, вести, ему легко себя раскрыть. Потому что он, в конце концов, находится в

взаимосвязи с источником всех энергий. Потому что для многих слово «Бог» набил определенную оскомину уже. Набило. Это может быть естественно. Потому что многие люди смотрелись на псевдо-духовность. Они посмотрели, что многие люди, которые являются представителями тех или иных конфессий, или они чаще всего это используют в наживу в себе. Эти люди толком не могут ничего объяснить, сами из себя как личности ничего не представляют. Но это может быть. Но дело в том, что многие люди могут разочароваться из-за этого. Но это не влияет на источник. В конце концов, изначальный источник Бог — это не что иное, это источник всех энергий. Это определение, которое дается в словаре.

Но веды говорят, женщинам не общайтесь с мужчиной, жену берите. Потому что женщина возбуждает чувства мужские, а жена пробуждает разум. Разные функции. Вот это, значит, первая роль, главная – жена. Мужчина по своей природе забывает многие вещи, поскольку он переключается то с чувств на разум, с разума на чувства. Он забывает то о чувствах, то о разуме, то о чувствах, то о разуме. Согласны, мужчины? Когда вы принимаете решение, вы жесткий, безжалостный. Когда чувства возбуждаются, вы забываете про разум. Это природа мужчины. Так вот, женщина возбуждает чувства, и тогда мужчина утрачивает разум, а жена пробуждает разум. Тогда мужчина контролирует чувства, становится великим, сильным. Его сила именно в разуме. Мужчина — это разум. Потому что если разум побеждает чувства мужчины, это уже не мужчина. Есть другое слово в ведах — джада, придурок называется. То есть мужчина без разума, он ведется как придурок. Вот по улице бегают такие вот, знаете, молодые придурки иногда. Они там что-то выпьют, там пошутят, там кого-то за юбку схватят, там матерятся. И так и называют их придурки. Там бегают по улице, понимаете? Это те же мужчины, которые на чувствах живут. Не на разуме, а на чувствах. И вот это женщины возбуждают. А жена говорит, куда пошел? А завтра на работу. А вообще, зачем мы с тобой живем? Помнишь, нет? Нужно заработать то-то, построить. Это еще достичь цели жизни, еще духовно и материально. Она вот всегда ему что-то предъявляет. Это жена называется. Это первая роль женщины. Напоминать мужу о высших ценностях. Не позволять ему падать. Она заботится о его репутации. Вторая роль. Когда мужчина сильно расстроен, терпит какую-то неудачу, поражение в жизни, травму получают, то перед ним уже мать, заботливая мама. Та же самая жена может играть эту роль матери. Очень хорошо. Если муж в гневе, а он нередко бывает в гневе, что написано в ведах, я даже сейчас стесняюсь говорить, боюсь вернее. Там написано, что муж в гневе может убить собственную жену. Я сначала думал, что это преувеличение, а потом я попал в тюрьму. Ну, в смысле, меня пригласили туда, на лекцию. Я не знал, что это за люди. Ну, тюрьма, и давал лекцию. После лекции там была абсолютно тишина, время лекции, и до, и после ничего не изменилось. Люди как сидели очень тихо, очень. Я думал, какие смиренные, порядочные люди. Я забыл, где я просто нахожусь. Вот. И начальство тут стояло у входа и выхода. Дисциплина просто потрясающая. И вот в конце я спрашиваю, вопросы есть? И такая же точно тишина. Ну, никакой реакции вообще, никакой. Ни улыбки, ничего абсолютно. И тут начальство вышло. Вопросы? И тут одна голова стала опускаться вниз, и его же рука подниматься вверх. И весь зал сразу покосился в эту сторону. Все схвачено, все контролируется. И вопрос был такой, а можно поговорить наедине? Вопроса не было. Никто не раскроет себя на публике там никогда. Очень опасная ситуация. Я к начальству вопросы. Можно? Ну, хорошо, вот кабинет. Страшный, жуткий кабинет, знаете, такой вот тюремный. И вот там принимайте. 6 человек ко мне пришло. И что удивительно, я первый раз такое видел. Но он мне предупредил, этот начальник сказал, ну, имейте в виду, мы вот здесь за дверью, недалеко. Если что, мы рядом. Ну, а что должно быть? Говорит, ну, это большие 40, это очень опасные люди, это все практически убийцы. Ого, нас ведут такие порядочные люди. Вот я захожу, сажусь на эту табуретку тюремную, напротив другая табуретка, страшная, мрачная, темная комната с дурным запахом. Приходит первый человек, сразу мне говорит, как только дверь закрыла, сразу мне говорит, сразу изменился, эмоционально стал. Я не убивал. Да, ну, бывает, что человек не убивал, а в тюрьму садится. Ну, случается, да, я сочувствую. А что было? Мы с женой чистили картошку. Мы с ней чистили картошку, говорит, уже 25 лет. И 25 лет мы ругаемся, когда чистим картошку. Потому что я толсто чищу, а она тонко. Вернее, наоборот, она толстая, простите, это важно очень, а я тонко. Есть, значит, тупоконечники, остроконечники у Гулливера, помните? И там войны, революция происходит. И вот интересно, что за 25 лет это стало причиной убийства. Толщина очисток. Потому что ссора была постоянная, что, говорит, ты транжиришь мои деньги, ты что делаешь с картошкой? А ты неудачник, она говорит. Ты скупой, поэтому денег не можешь достаточно заработать. Тебе жалко даже вот картошку кевичищу. И каждый день. В конце концов, говорит, я ее ударил правой рукой в живот, а там оказался нож. Она умерла. Я не убивал. Ну да, несчастный случай точно. Другой заходит человек. Я не убивал. Потому что-то похожее какое-то уже повторяется. А, да, кто убивал, что было? Я, говорит, не знаю. Жену свою сжег заживо, облил бензин и поджег. И только потом понял, что сделал. То есть мужчина в гневе может убить собственную жену. Описано в ведах.

Люди говорят, что люди делятся на две большие категории. Вот помимо этих разделений на четыре психотипа, вот сама структура психики людей делится на две большие категории. И первая категория – это люди, предназначение которых заключается в заботе о внутренней жизни, то есть об отношениях. То есть есть категория людей, призвание которых – выстраивать отношения. Вот есть часть людей – может их выстраивать, а часть просто принципиально не способна. Эти люди, они склонны выстраивать отношения между людьми, они склонны устанавливать любовные отношения. То есть им это важно, и они на это способны. Также эти люди очень склонны заботиться о нравственном уровне. То есть им не нравится безнравственное поведение. И вот все эти люди, знаете, как называются? Женщины. Нервный смешок сальдо. Есть другая категория людей. Это люди, психика которых структурирована так, что они предназначены для заботы о внешней жизни. То есть о благосостоянии, о социальном статусе, о материальном достатке. И также эти люди призваны заботиться о духовности в обществе. В первую очередь, это их задача. И вот эта категория людей называется мужчины. И на это указывает тип тела. То есть вот тело, которое мы получили, оно как раз об этом говорит. То есть если получил мужское тело, то есть вполне определенные обязанности. Они обусловлены видом тела, который у нас есть. И поменять их невозможно. У нас сейчас можно поменять пол, да? Я не очень осведомлен об этом. Говорят, что это возможно. Вот. Но это не значит, что меняются обязанности. Потому что, например, в Бхагавад-гите есть такое ведическое священное писание, там говорится о том, Господь в прямой речи говорит, что человеку, любому человеку, лучше плохо выполнять свои обязанности, чем очень хорошо чужие. И мы с вами сегодня рассмотрим, почему это происходит. Это очень важно. Потому что нам часто очень трудно выполнять свои обязанности, но зато очень легко выполнять чужие, заметили? Вот почему мы, вот допустим, когда мы находимся в стрессовой ситуации, особенно женщин, так как у женщин разум коллективный, вы заметили, мужчины? Вот мужчины все, особенно женатые мужчины, заметили, что у женщин коллективный разум. Когда это проявляется? Поругались муж с женой, муж вышел, хлопнул дверь, он еще хлопнул дверь, не успел, жена уже, мама! Их уже стало две. Потом Валя, их стало три. Потом пошла цепная реакция. В конце концов, через 15 минут против мужа уже целая армия стоит. Психически настроена. Именно поэтому любой мужчина в семейном споре всегда проигрывает. Всегда. Потому что женщина сразу подключает коллективный разум. А мужчина нет. Мужчина не склонен делиться с этим. Он склонен, наоборот, в себе замкнуться и крутить там мысли, находить какие-то решения, там логические мысли. Женщина не мыслит в этот момент. Она просто общается. И подключает к себе постоянно, подключает до тех пор, пока не сломает мужа чисто количественно. Поэтому, как говорится, разумный мужчина никогда с женщиной не спорит. Есть такая поговорка в Ирландии. Ирландские женщины всегда правы. Ирландские мужчины никогда не ошибаются. Это правильный подход.